Mm-hmm.

0: Благословен Бог наш, всегда ныне присно во веки веков. Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого по ответа не умеющейся эти молитвы, я полотыцы грешных приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сына и Святому Духу, Господи, помилуй нас, от тебя помолку, не прогневайся на ныне зло. Неже помяни беззаконие наше, как призвай ныне, как бы мы пробим, и избави меня от брат наших, как бы Бог наш, и мы любим Твои, и все тела рукой Твою, и имя Твое призываем, ныне и присно во веки веков, помилуй. Милосердие Твери отверстие нам, благословенная Богородица, надеющиеся на Тя да не погибнут, но призваемся Тобой от бед. Требуйся спасения рода христианского. Пречистому образу Твоему поклоняемся благие, просящие прощения и прегрешения наших, Христе Божий. Волею Бог благоволил, если плоти узыти на крест, да избавившие и тяжко создалось от работы вражья. Тем благодарственным вопием и радости исполнились, вся спаси наших, решили спасти мир. Милосердие, сущий источник милости, сподобие над Богородицей, призви на люди всех решившие, яви, яко присно силу Твою, на сяго уповающих, радуйся в опием, яко же иногда Гавриил, без плоти ваших статей. Господу помолимся.
0: Господи, помилуй, Господи, спаси Бога, Господи, прости его, много чего другого.
1: Бог, ты простит очень святые, поговорился об этом.
0: Боже, благодать еще говорю, благодарность и простит всех нас.
1: Видел в том, что все по праву святому твоему в страсти твоей. Господи, наставник мой, правда твой, враг мой, правда, справи перед тобой и душу. Не боюсь, что у всех на сердце, Бог, ответ, Боже, отпаду от мысли своей, поможешь ты нечестие и хизрение я, как приорочишь тебя, Господи.

0: Слава Богу, всегда мы не писали. Царство и силы и славы Отца и Сына Святого Духа, ныне и присно, во веки веков.
1: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, помилуй нас, Слава Отцу и Сыну Святого Духа, Господи, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, и же помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого
0: Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас, Святого Отца, помилуй нас

Кто есть человек, боясь Господа, законоположить его на пути Его же из воли, душа Его во благих подворится, и семя Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его из завета Его явит им, очи мои выныка Господу, яко той и станет от седины моей.

Я да не постыжуся, я го повах на тя, не злобию прильпякуй, не злобию праве прильпякуйся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотвори, я когда правдившись во злые всех Твоих, и поведивши внегда судить идти, себо беззаконие зачат есим, и во грехах родимя мать моя, себо истинно возлюбила и себе известная и тайная премудрости Твоя, явил мне си, окропивши мя и сопами очищуся, омывши мя и паче снега убелюся, слухом моим отдаси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычнего тверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, я каще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созижу со стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертвы правды возношения все сожигают.

Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вознеслася и сего славе Христе Божие аж, радость сотворив учеником, обетование Святого Духа, извещенным ним бывшим благословением, яко Ты есть и Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Радуйтесь, пастыри всечестные, Дионисии Богомудре, с преблаженным Антонием, вы по добродетельным вашим житием, Сергию великому подобисися, в обители го верно послужише, и заповеди го добрые соблюше, ныне же нам мощи ваши честные оставише. Со ангелы чисто зрите святую Троицу, молящий непрестанно всех нас, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Богородица Ты, силоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись и владычися со святыми апостолы, помилуйте души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасачий, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сын на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем.

Аминь. Еже о нас исполни смотрение, еже на небеси соедини в небесным, вознеслась Иси во славе Христе Боже наш, никак же отлучайся, но пребывай неоступно, вопия любящий тебя, а здесь с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый и славим Христе Боже, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведная любя грешная милая, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да получениями их соблюдаемыми, наставляемыми, достигни соединения веры, и в разум не крестом на Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Аминь, Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, и Святые Души, Единобожество, Единосила, помилуй мя грешного, ими же весь и судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужде восставши на мя, и крепце изыскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собою, сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злая врагом моим, истинное Твое потреби их, волю и пожу Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избел меси, и на враги мое возре око мое, внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вон мими и услыши мя, во скорбе печали моею, и смятоса от гласа вражия, и от стужения грешнича, яко уклонишься беззаконие, и во гневе враждовакуми, сердце мое смятися во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет приди на мя, и поклемя тьма, и ректо даст мне крылей, как голубине, и полещу, и почию, все удалися бегая, и водворися в пустыне, чая Бога спасающего мя от малодушия, от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью выйди Твоего и по стенам Его, беззаконие и тут посреди Его, и неправда, и не оскуди остогну лихва лесть, яко аще бы враг поносил мне и претерпел бы куба, и аще бы ненавидя на мя велелечился, укрыл бы се от Него. Ты же человече равнодушне, Владыка мой, знаемый мой, и же купне наслаждался здесь со мной брашен, в дому Божий ходихом единомышлением, да приди же смерть наняя, да снидет вас живи, яко лукав со жилищах их посреди их, аз к Богу воззвай, Господь, услыша мя, вечере за утро полудня повем, и возвещу, и слышит глаз мой, избавит миром душа моя, приближающейся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит Иисы прежде век, не избоим изменения, яко не убоявшийся Бога, простре руку Твое на воздаяние, осквернивший завет Его, разделившийся от гнева лица Его, приближивший сердца Его, умякнувши словеса и почелея, и тебя сустрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и той тебя припитает, не даст век мой праведнику, Ты же, Боже, не изведешь я в средине осветления, мужа кровельства не препеловят дней своих, а же, Господи, уповай на Тя, живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, ви, заступник мой си, прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, яко то избавите от сети ловчи, я слови семя тежно, плечма своими осенитя, и под прилегу надеющийся, оружием обы дитя истина Его, не убоишься от страха ночного, и от стрель летящего дни, от вечной трепеходящей, от стрящей беса полуденного, падет от страны твоя тысяча, и тьма десную тебе, к тебе же не приближится, обача тьма твоими смотришь, и воздаяние грешника узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое, не приди тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелом своим заповеси тебе, сохраните во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда прикнешь руками ногу твою, нас подавись риска наступивши, и поперечь льва и змия, яко на мя уповая, и избавлю, и покрыю, яко позна имя мое возовеку мне, и услыши его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготой дни исполню его,

слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вознеслся Иси во славе, Христе Боже наш, радость сотворив учеником, обетование Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты Иси, Сын Божий, Избавитель мира, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, радуйтесь, пастыри и честнее, Дионисия, Богомудрость, Преблаженным Антонием, выбо добродетельным вашим житием, Сергию великому подобистися, в обители Его верно послуживши, и заповеди Его добрые соблюше, ныне же нам мощи ваши честные оставивши, с ангелы чисто зрите Святую Троицу, молящий непрестанно всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имамо дерзновение за премногие грехи наши, Ты же и Тебе, Росшего, самоли Богородица Дева, много поможет моление Матерника, благосердие Владыки, не презри грешен мы выси чистая, яко милости вести спасти моги, и же и страдать от нас изволивы, скоро да предварят и щедрота Твоя, Господи, яко в нищаком зело, помози нам, Боже, спаси нас, слав ради имени Твоего, Господи, и избави грехи наши, имени ради Твоего, скоро да притвори, и щедро Твое, Господи, и обнищаком взяло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, и избави нас, и очисти грехи наши, имени ради Твоего, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресной во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь,

Игона и Гонора Минеземши последовали все стопам преподобного Сергия и столпи благочестия непоколебимия висися, преподобный Дионисий Антоний, тем же вас присно облажаем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведная любя грешная милуя, и же вся за выход спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши части и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаемыми, наставляемыми, достигни ценения веры, и в разуме преступа Твоя славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога, Словородший, Сущий, Богородицу Тебя величаем, именем Господним, Святейший Владыка, благословим. Аминь. Божий Господи, силы все твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославленное спасение рода нашего, и честным Его Христом рукописание грех наших растерзавы, и поведи этим начало и власти тьмы, сам Владыка Человеколюбче, прими нас грешные благодарственные и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного пререшения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоей плоти наша, и не уклони сердец наши словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, и еже Тебе светом наставляем и Тебе, неприступного и преснослушного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, Содержанным Твоим Сыном и всесвятыми благими животворящим Твоим Духом.

нашим святейшим патриархе Кирилле и о Господине нашим преосвященнейшим епископе Кирилле, честнем пресвитерстве, локресе, диакон, свят, всем причти и люди,

0: деяний святых апостол чтение.
1: Вон вем.
0: Твои воны, ишет Павел, и же с ним придохом в Кесарии, вшедший в дом Филиппа Благовестника, суща от седьми диаконов, пребыха в него, сего же бяху чери девицы четыре прорицающие, пребывающим же.

І всім пояс Павлов, взяв же свої руці, нозі речі связав тако, глаголит Дух Святий, мужа і Боже, єсть пояс сей тако, свяжуть його в Иерусалиме людей, і предадят в руці язичников. І як уже слышахом сия молитом, мы же и на месте не восходите ему в Иерусалим, отвечав же Павел рече, что творите плачуще и сокрушающее ми сердце, а зво не тотчас связан быть и хощу.

друг друга раздражающие, друг другу завидящие, братья, аще и впадет человек в некое прегрешение, вы

0: и Духове Твоему.
1: Премудрость.
0: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, глас Торы, в сыне Бог воскликновение, Господь во гласе Троице.

שאין סייעתא דשמיא.

яко без меня не можете творить и ничего же. Аще кто во мне не прибудет, извяжется вон, яко же разгад исышет, и собирают ее, и в огонь влагают, и сгорает. Аще прибудете во мне, и глаголы мои вас прибудут, ему же аще хочете против.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа буди со всеми.

Изряду о Пресвятей, причистите благословений, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии.

всякого Господа и сия Руси, и Господина нашего, и освященнейшего Кирилла, и епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и же дару святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твое

священный, честней зарев, Господу помолимся. Человека любит Бог наш, прием его святые пренебесные мысленный свой жертвенник, воню благоухание духовного, вознес послед нам Божественное.

христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христа.

пішні страху, приступидання палішися огонь боєсть, божественный же пекрок общения, первые примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашна ящь, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи, Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни бессмертия, сия твари, видимая и невидимая Создателю, безначального Отца, со пресносущной Сыне, со безначальное, премногие ради благости, в последние дни в плоти болкися, и раскныся, и погребися, за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обновив и растревшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших во Господи, согреших на небо пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твою я, прогнева бы Твою благость, Твоя заповедь приступив, не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивайся и долго терпелив же и многомилостив, не предал себя погибнуть и со беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, бо реклыси, человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живы быть ему, не хочешь, ибо владыка создания Твою руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися, и в разум истины прийти, тем же и аз, аще недостоин есть небеси и земли, и сия превременная жизни, всего себе плену греху и сластем по работе, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое бы, не отчаевая Своего спасения окаяны, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими убой мне, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земля мира и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся обремененные к себе призывая, покаявая, не пришедшие призвайте праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякие скверны, плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, яко дочистым сведением суть.

и Святым Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не суть мы будет причастие пречистых и животворящих Твоих таинств, неже да немощен будет душе же и телом, отъезжи недостойно тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, на пути живота вечного и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленно Твоих благ, я же уготовил и любящий Тебя, Господи, в них же препрославленности во веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров нидеши храма души моя, за ниже весь пусть и пался есть, и не имаше мне места достойно, еже поклоните, но яко же с высоты нас ради смирился себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприялась и вертепе, и в яслях бессловесных возлечи, сице восприми, и в яслях бессловесная моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоилась и в нити сечеряти согрешники, в дому Симона прокаженного, так из воли в нити в дом смиренная моя души, прокаженная и грешная, и яко же не отвинулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшись о Тебе, сице умилосердися, и о мне грешнем, приходящим, прикасающимся, и яко же не возмущался из скверных я уст, нечистых целующих Тя, ниже моих возмущаясь скверных онные уст, и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь Пресвятаго Твоего тела, и честная Твоя крови, во освящение и просвещение, и здравие, и смирение моей души и телу, в облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение всякого действия дьявольского, в отгнании и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умышление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, не бояко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюсь общения Твоего, от мысленного волка звероуловлем буду, тем же молюсь и Тебе, яко единый си свят Владыко, освяти мою душу.

мире, живот мой, сподобляем я честное Тебе предстояние со всеми святыми Твоими, молитвами и моленьями Пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистой сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едине чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбие наше всевосприемое смешение от чистых и девственных кровей паче естества родшая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божией,

Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, единимея власть с человеком отстраните грехи, яко благ и человека любец, презре моя вся в ведении, в неведении, в прегрешении, исподоби меня неосужденно, причиститеся божественных Твоих и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих таинств, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение, освящение и обручение будущего живота и царствия, и всеную помощь, и возражения сопротивных, во истребление многих моих согрешений, Ты быси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Вем, Господи, яко недостойней причащаюся, причистого Твоего тела, и честной Твоей крови, и повинен есть, и суть себе я пью, не рассуждая тело и крови Христа, и Бога моего, но на щедроту Твоя дерзаю прихожу к Тебе, рекшему. Аминь.

Поклоняйтесь в Троице единому Богу, Яне, Златоусте, Всеблаженне, преподобне, достойно хвалим Тя, и сего наставники, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан непостыдно, ходатайство ко Творцу непреложны, не презри грешных молений гласы, но при дворе, яко благая на помощь нас, верно зовущих Тя, ускори на молитвы почисленного моления, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Твое царство и силы славы Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Человека любит.

I don't know.

0: Если Бог нас всегда не пресен, я не привеков. Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Святый Дух, Святый Дух, Святый Дух, Святый Дух, Святый Дух, Святый Дух, Святый Дух, Святый Дух, Святый Дух, Святый Дух, Святый Дух, Господи, помилуй нас, на Тебя поплывах, не подневай сыновей сего, неже помилуй законе наше, на Христе и ныне, как бы был Твой, и избавь от враг наш, приной субботу нашу, и люди Твои, все дела в Бог Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, надеющийся на Тебя, да не погибнет, но да избавится Тобой вверх. Пусть спасен Рода Христа, и чистым образом Твоим поклоняемся благим, просящих прощения, привившими к нашей Христе Божьей. Воля благотворилась и плоти ответил на крест, и избавишь, и создалась от работы вражек. И по благодарственному приемке радости исполнилось, и все спасы наши пришли спасти мир. И на сердце сущий источник, и милости сподобен с Богородицей, призни на мир, согрешивший, яви ко Христе силу Твою, на Тебя уповающих радость и бег. Ярко же наблюдай, как им исполнил их арт и спротив.
2: Господи, со мной, Господи, не спаси руки из так. Не упреки на призыв. Да не осужди, она Христа на страшность и бесплачу. Я в твоей силы слава Богу. Во слабе оставь, прости, Боже, грешу нашу, вольную неволю. Я шел, не жалею, я же люблю. Я же один, значит, я же умею в помышлении. Вся нам, Господи, прости, я как ты благ человек.
1: Благодарю Святого Бога. Бог тебя простит, только не точно, не прости нам грешно, помолись за нас. Я приветствую всех, кто сердце,

capacete, eu passava a sua e a Братья, если хотите, и всех православных христиан, да поменит Господь Бог о Царстве Своем, всегда ныне и приветственно, и во веки веков. Священный гумен, Сергей Германович, Сергей Германович,

Господи, великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московской вся Руси, Свято Троицы, Сергия Лавра, Священного Архимандрита, и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, их же дару святым Твоим церковь в мире целых, честных, здравых, долгодетельствующих, правоправящих, слов.

Бога и Спаса нашего.

0: Господи, поти миром, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвященных и освященных, честных, дай Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Когда человека любит Бог, но прием я вас, святые, пренебесные, мысленный свой жертвенник, во неблагоухание духовного, вознес послед нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодати.
1: Господи, помилуй.
0: Совершенно свято, мирно и безгрешно, Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших, Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, Господа просим.

Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бы есть, божественно же пия кровь к общению, первый прими сетя опечалившим, та же дерзая таинственной брашни яшть, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом, Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне, и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоть уболкися, и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обнови вырастлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, согреших Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возрети на высоту славы Твоей я, кроме неба бы Твою благость, Твоя заповеди приступив бы, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконными моими, мы его всячески ожидая обращения, Ты, бо реклся человека любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему. Не хочешь, ибо, Владыка, создание Твое и руку погубите, не же благоволишь его погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же яс, аще недостойный есть небесе и земли. И сия превременной жизни, всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение создания Твое было, не отчевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убо имени человека любче Господи, яку же блудницу, яку разбойника, яку мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся обремененные к себе призывая и упокоивая, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверны плоти и духа, и научи меня совершать у святыни во страсти Твоем, якода чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее, с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд не будет причастия причистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих в Духа Святаго общения в напути живота вечного, его благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якода я со всеми избранными Твоими общник буду, нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь и любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, як унесь мне достойный же доволен, да под кров нидиши храма души моей я, за неже весь пустый палцы есть. И не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните, но як уже с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему, и як уже восприялась и в вертепе в ясных бессловесных возлищи, сице восприми в ясных бессловесные мои я души, и воскорней на мое тело в нити, и як уже не удостоилась и в нити свечерять и согрешники, в дому Симона прокаженного, так уизволи внити, и в дом смиренной моей я души прокаженные грешния, и як уже не отринулась и подобную мне блудницу грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе,
Сице умилосердие сиом негрешным, приходящим и прикасающимся, и як уже не возмущался из искренних я уст нечистых, целующих тебя, ниже моих возмущайся, сквернших он и уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверных и нечистейших моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, честные Твои я крови, во освящение, просвещение, здравие, смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, в отгнании, возбранении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, в приложении Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небо, як презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на незреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего от мысленного волка, зверу ловлен буду.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, с праздником вас, дорогие братья и сестры! Сегодня, хоть и такой день будний, понедельник, но Святая Лавра чествует одного из великих своих сынов, одного из великих своих настоятелей, тех, кто продолжил дело преподобного и богоносного отца нашего Сергия. Это преподобный Дионисий Радонежский. Его мощам, хоть они и покоятся под спудом, вы можете приложиться и обязательно сделайте это в серапионовых палатах, которые пристроены к Никоновскому пределу Троицкого собора. Вот он находится прямо здесь напротив, где лежат мощи преподобного отца нашего Сергия. И в этот день мы с вами слышим такое удивительное, совершенное, очень важное для нас евангельское чтение. На него обязательно нужно обратить глубокое сердечное внимание. Это часть последней прощальной беседы, которую совершал Господь со своими учениками во время Тайной Вечери, когда вот уже буквально спустя несколько часов должны были начаться те страшные, судьбоносные, великие события, когда должен был он быть предан в руки первосвященников и книжников, и когда должен был начать свой путь, свое восхождение на Голгофу и к святому, спасительному для нас воскресению Христову. И вот в этих последних своих наставлениях, обращенных к ученикам, Господь такие удивительные говорит вещи, так Он укрепляет их сердца, столько там любви, столько возвышеннейшего богословия, изложенного в таких простых словах и образах. «Да не смущается сердце ваше, говорит Господь, зная, что скоро, очень скоро, великое смущение найдет на сердца его учеников. Мир мой оставляю вам, говорит Господь». А что это за мир? Это не тот мир, которые могли почитать тогда еще по своему, не до конца просвещенному разуму ученики, которые могли бы, может, подумать, что мир завещается им как наследникам, как соучастникам деятельности, сподвижникам великого Мессии, которому скоро весь этот мир покорится. Нет. Господь оставил нечто несоизмеримо более важное. Он оставил мир внутренний, мир духовный, мир сердечный. Это не просто самоуспокоенность, это действие на сердце благодати Святого Духа. И далее Господь говорит, обращаясь к своим ученикам, Он уподобляет себя лозе, а их гроздями, которые на этой лозе произрастают. И эту лозу, как говорит Господь, его Отец, винограда, Он постоянно ее очищает. Те ветви, которые засыхают и не приносят плода, Он собирает и сжигает. А те, которые приносят плод, поддерживает и укрепляет. «Без меня не можете творить ничего, — говорит Господь. Но чтобы утешить, успокоить их, чтобы они не смущались, что, может быть, они какие-то недостойные, отверженные, что их связь со Спасителем может быть не так уж крепка, Он говорит, вы уже очищены через то слово, которое я проповедовал вам». Но ведь мы же с вами, дорогие братья и сестры, тоже вроде бы как ученики Христовы. Мы же христиане. Мы носим на себе это
величайшее в мире звание. Но что же делать нам для того, чтобы мы пребывали во Христе, для того, чтобы мы не оказались, как те засохшие ветви, отторжены от Него и сожжены вечным огнем, сначала страстей человеческих и бесовских, а затем и адского осуждения. Что же нам необходимо? Ведь мы не ходим за Спасителем, как они. Мы не слышим это слово так, как слышали они. Мы не видим Спасителя. Мы не являемся участниками той проповеди, ее свидетелями, какую совершенно уникальную возможность имели когда-то святые апостолы, которым обращает эту свою речь Спаситель. Конечно, 3 года они ходили за Ним, постоянно видели Его, постоянно слышали Его Слово, и, может быть, даже непременно для себя самих очищались, возвышались, получали этот пример, запечатлевали его в своем сердце. Что же делать нам, если мы с вами лишены такой возможности? Ну, во-первых, все-таки и мы с вами имеем возможность очищаться через Слово Божие и слышать эту божественную проповедь, когда читаем Священное Писание, когда читаем евангельские слова. Вот только очень важно, дорогие, делать это так, чтобы это евангельское чтение не просто скользило по поверхности нашего сознания, что мы не просто вот выполнили какое-то наше установленное правило, наскоро прочитали главу или какой-то кусочек Евангелия и вполне довольные собой легли спать или наоборот пошли на какие-то свои дела. Нет, дорогие, ум и сердце должны погружаться в читаемое Слово Божие. Оно должно проникать в самую глубину человеческой души, естества, натуры, менять ее. Для этого человек должен читать Святое Евангелие со смирением. Когда читаешь Слово Божие, когда читаешь о том, как Господь исцеляет прокаженных, слепых, глухих и немых, советует нам святитель Игнатий Брянчанинов, поставляй себя среди этих убогих и несчастных. Думай, что и ты таков же, что Господь пришел для того, чтобы исправить тебя и исцелить. В христианстве, в Слове Божьем, ничего не открывается человеку без внутреннего смирения. Понемногу очищается, сокрушается человеческая душа. И искренний человек начинает видеть свое несовершенство, свою недостаточность перед Богом. Не кичится, не хвалится тем, что вот он теперь православный, он знает, как надо, как правильно, в отличие от прочих окружающих заблудших грешников. Но понимает, что на самом деле он хуже всех, хуже даже вот этих неверующих людей. Они имеют хотя бы то оправдание, что не знают Слово Божие и Его премудрости. А мы, приведенные Спасителем в Церковь, приведенные к Нему, слышащие это Слово, хуже их, поскольку Его не исполняем, поскольку наше несовершенство всегда будет давлеть над всеми нашими, чаще всего, мнимыми добродетелями. Вот что очень важно, дорогие братья и сестры. Человек должен действительно не ощутить себя в том, а искренне ощутить себя в сердце грешника. Это очень важно. Без этого не можем мы удержаться за Христа Спасителя, потому что Спаситель нужен только погибающему. А если мы мним о себе, что у нас и так все хорошо и прекрасно, то зачем нам Спаситель? Разве будем мы держаться за Него с иступленностью утопающего, с той горячностью, с той потребностью держаться за того, кто может избавить нас от
гибели. Как только если эту гибель в себе, в своем сердце, будем постоянно чувствовать. Вот это очень важно, дорогие. Но при этом человеку необходимо не впадать в уныние и в отчаяние. И вот еще одна такая важная сторона, благодаря которой мы, как святые апостолы, тоже можем получать вот это очищение от Слова Божия. Ведь Слово Божие – это не только книги. Слово Божие разлито по всей Вселенной. Как сказала преподобная Мария Египетская, обретшему ее старцу Зосиме, она никогда не читала никаких святых книг. И проведя 40 лет в пустыне, при этом цитировала Священное Писание, поскольку оно разлито, оно обитает во всем мире. Это та благодатная сила, которая поддерживает пути этого мира, и человек может постигнуть, прикоснувшись к нему в своем сердце. Но самое важное, мы можем быть свидетелями, мы можем быть сопричастниками этого воплощенного Слова Божия, причащая святых Христовых тайн. Вот это опыт богопознания, который ничто не может для человека заменить. В сердце наше входит живой и действующий Господь наш Иисус Христос, очищает, просвещает, изменяет его изнутри, тихо, неприметно. Но это совершается. Свет Христов проливается в человеческое сердце. И вот тогда, когда человек придет в эту меру, ну хоть в какой-то доступной для себя степени, при общении вот этому превосходящему всякий ум, смирению Христову, тогда Господь даст совершать ему те дела, которых ожидают от него в этом мире. Почему мы не совершаем ничего великого? Да потому что мы не смиренны. Не даст нам Господь сделать ничего сколько-нибудь важного на этом свете, если эти, как нам кажется, великие дела только лишь приведут нас к тщеславию и гордыне, лишат нас необходимого спасительного смирения. Если даже самое великое ответственное поручение

эту святую лаву. И возможно это было только благодаря тому глубочайшему, величайшему смирению, которое поддерживало его сердце, укрепляло его, позволяло ему быть со Христом, с которым он превозмогал все тяжелейшие напасти своего времени. Вот и для нас, дорогие, это такой путь, которым должны мы идти в нашей жизни, идти к тому, чего от нас ожидает Господь, но при этом всегда должны чувствовать живое биение этой виноградной лозы, с которой мы едины. Ни в коем случае не должна появиться в нашем сердце, в нашей жизни вот эта сухость и равнодушие, которая отсекает нас от Христа. Дай Бог нам всегда, дорогие, пребывать на этой спасительной божественной лозе, и тогда плод наш будет принесен в Царство Святой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, которому не будет конца во веки веков. Аминь. С праздником, дорогие!

подобие не осуждено, причини святость, восстановление грехов, если кто это на день сегодня может участвовать, не во благо это, не лобзание не дам, я Иуда, но я разбойник, это я спрашиваю, вот так. Я не в суд или осуждение будет причин, причини святость, не святость. Чаша может поступать только тот, кто на исповеди готовится к участию. Причина тела и крови Господа. Приходите, пожалуйста, к двум чашам.

благословенно, стояние твое.

0: Господи, на вас того благодати и человеколюбие, всегда на ней пресные, во веки веков.
1: Аминь.
0: Христос, истинный Бог наш, молитвен пречистая Своя Мать, все славных всех хвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наш. И жив святца нашего Иоанна, Константин Польского того, что и всех святых, помилуй ты спаси нас, яко благ и человек и любец.
1: И Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла.

0: Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, як не трину вместе грешным гоновщиками быть и святым, как сподобил Иси. Благодарю Тебя, как мне недостойно, как причаститесь и причислить Твоих небесных даров, сподобил Иси. Но воды кучека любчая нас ради умер живы с кресы, и дрова нам страшно сей же творящее таинство. Благодеяние, священие души телес наших, дашь быть и сему мне в исцеление души и же тела. В одна не всякого сопротивного, в просвещении очи сердца моего, в мир душевных моих сил, веру не постыдну, в любовь нецеменно. В исполнении премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, в предложении Божественной Твоей благодати, Твое царство и присвоение, да у святыни Твоей и теми сохраняю Твою благодать, поминаю всегда не к тому себе живу, но Тебе, нашему Отцу и Благодетелю. И так по сего житейше, то надежде живота вечного, пресносущий достигну покой, где же празднующий глаз непрестанный, бесконечная слаза зрящая Твоего лица, доброта неизреченная. Ты, Боси, истинное желание неизреченное, веселье любящим Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся Тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Садителю всех, говорю Тебе всех, я же миссии подал благих и причащений, причистых, же творящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажи, человека любчу, сохрани под кровом Твоим, и все не крию Твоей даром и чистой совести, даже до последнего моего издыхания, достойно перещать и святынь Твоих восставлений грехов в жизнь вечную, Ты, ибо и хлеб животный, источник святыни, подать и благих, и Тебе славу отсылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай пищами по Твою волю огонце, поледа не полиши мне, садителю мой, паче же поди воды моего, вся составу утробу в сердце, попали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составу тверди с костьми в купе, чувств просведи простую пятерицу, все умест пригвозди страха Твоему, присно покрый, соблюди же, сохрани мя от всякого дела и слова души тленного, очисти, мы украсим, удобрив, разуми и просвети меня, покажи мне Твои вселение единого духа, не к тому вселение греха, да яко входом причащения, как для меня бежит вся глади, всякая страсть. Молитвенники тебе приношу, все святые, чем начальник же бесплодный, притечи твоего премудрого апостола, сим же твой нескверный чистый матерь, и же мольбы благотробней прими Христе, Христе мой, и Сыну Свято сойдет твоего служителя, ты ибо и все освящение наше, и блажи души светлости тебе липоподобные, ко Богу и Владыце славу все всылаем на всяк день. Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов, будет же мне благодарение всем, радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобие мне грешного стать, одесную слава Твоя, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежде покрою, прибежище, утешение, раду мне моя, благодарю Тебя, яко сподобил мне иси недостойного причастника быть и причистого тела, честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия родша, жертвами умышленным грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробной Мати, помимо меня дашь мне умиление сокрушение в сердце моем и смирение в мыслях моих и воззваниях плененных помышлениях моих, из подобия до последнего издыхания, несужденно примать и причистых тайн освящения, в исцеление души же тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедание во еже пейте и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный Иси, во веки аминь. Ныне отпущающий раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то, чем и спасение Твое, еже сил готово пред лицем всех людей, святого откровения языков и славы людей Твоих, Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели мощи нашими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земле, и хлеб наш насущный, дашь нам неси, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но...

0: Густ вечер без светлости огня высиявши благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словами наказуя, Отче, не задовусти, молись Слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приявуйся божественную благодать, и Твоими устами вся учиша поклоняйтесь в Троице и единому Богу, и не задовусти все блажения, преподобне достойно хвалим Тя, если бы наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдно, ходатайство ко Творцу непреложное, не порези грешные моления глаз, на предвореко благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на моление предстательствующей присной Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тебя величая.
1: Слава Тебе, Сему, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во век веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Михана звонила, иди к ней.
1: Да.
0: А?
1: Да.
0: Или телефон с собой носи, или не выбирай.

Галися, а вы договаривались, что вы будете два раза в неделю.

Yes.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Мы здесь должны заметить уникальное.
1: Есть мосты, есть пасту, есть пасту.

0: Так, а ну что?
1: Надо понять.
0: Это друг стационарный?
2: Ну, там не у всех есть.
0: Ну, их надо, короче, вывести.

0: себя тоже.
1: Ну, он становится круговым. Я там до конца не знаю. Вот. Ну, там похоже. Там волна выгибает, ты его закрываешь, и он становится. Ну-ка, нажми на плашку.
0: Куда?
1: Вот прям на плашку, на тачпад. На мьюсе.

0: говорить.
1: На прошлый раз про колонны, но они не подключены, даже не смотрим на них.
0: А, и волков, да?
2: Шесть колонок.
1: Шесть колонок. Но все ставят на них.
3: Прошу, что я делаю

Thank you.

сразу табачка. Она заклеит, видите? Источник. Клеит на нее специально.

клей, говорю, куда на большое смотреть.

работу мы

responde.

Thank you.

0: благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Мило Твое, царство и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюблено вселение Твое, Господи, сел, желает и скончивается душа моя во дворе Господней. Сердце мое и плоть моя возрадовастася, бузи живи, ибо птица обрети себе храменную горлицу, гнездо себе, и где же положить тенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, царю мой, Боже мой, блажене живущие в дому Твоем, веки веков восхвалит Тебя, Боже, муж, им уже есть заступление, у Тебе восхождение, в сердце своем положи, Твою доль плачевную место и же положи, ибо благословение даст законополагай. Пойдут от силы в силу явится Бог Богов в Сионе. Господи, Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Божий Яковль, защитничи наш, весь Божий, призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жителями вселения грешничих, яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих, ходящих незлобием, Господи, Боже, сил блажен человек, уповая на Тя. Боговолилась, Господи, землю Твою возвратилась, и плен Яковль, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи, укротилась и весь гнев Твой, возвратился и сед гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься на ныне, простреши гнев Твой труда в рот. Боже, Ты обращайся, живишь, и ныне люди Твои возвеселятся Тебе. И нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, как улечет мир на люди своя, и на преподобное свое, на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милость и истина стретостася, правда мира обобызастася. Истина от земли воссияй, правда с небеса приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищий у Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть. Спаси раба Твоего, Боже мой, повающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе возвал весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилости всем призывающим Тебя. Внуши, Господи, молитву мою, вынми глаз умоления моего. День скорби моей возвал к Тебе, яко услышал меси, не есть подобен Тебе в базе, Господи, не есть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворилось, и придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели, если Ты и творяй чудеса, Ты, если Бог един, настави меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем им прославлю имя Твое в век, яко милость Твоя вели на мне, избавлюсь, душу мою тогда преисподнейшего. Боже, законопреступница восставши на мя, и сон державный заскажи душу мою, не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, Приди на мя, помилуй мя, дожди желтую отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя, сотвори со мной знамени во благо, и да видеть ненавидящими и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне, утешил мя си, сотвори со мной знамени во благо, и да видеть ненавидящими и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне, и утешил мя си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вознесся и сего славе Христе Боже наш, радость сотворил учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим богословением, яко Ты есть Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Радуйтесь, пастыри, всечестнее Дионисии Богомудрие, с преблаженным Антонием, вы добродетельным вашим житием, Сергию Великому уподобистеся, в обители Его верно послуживши, и заповеди Его добре соблюдши, ныне же нам мощи ваши честные оставивши, соангелы чисто зрите Святую Троицу, молящийся непрестанно о всех нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И жена с ради рождейся, девы распятий претерпев богинь, и спровергай смертью смерти воскресенье явлека Бог, не презри я же создал, и си рукой Твоей яви человека любит Твоей милостиве, прими родчу Тебя, Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наш, люди отчаянные, не предачь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам днесе, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Еже о нас, исполнив смотрение, даже и я же на земле, соединив небесным, вознесся и сего славе Христе Боже наш, никак же отлучаясь на пребывая неотступный, и вопия любящим Тя, ас есть с вами, и никто же новым. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый Своим и Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многобогоутробнее, и же праведной любя и грешной милой, и же вся зови ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши отчасти молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи мысли чисти, и избави нас от всяких скорби и зовы болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, дополчениями к соблюдаемым и наставляемым, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова рочью, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови.
0: Боже, ущедренный, благословенный, простите лице Твое на ныне, помилуйный.
1: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вот же на животворящем древе вися благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и вход, и смертью смерть разрушилась, и очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом во имя беззаконного, хаменись мы достойны возвести, а часа нашей воззрети на высоту небесную, за ней оставихом путь правды Твоя, и ходихом волих сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, и изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше утрование, да ветхого отложивши человека в нового облицемся, и Тебе поживем нашему Владыце Благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище, Ты боись его истину, истинной веселье и радость любящих Тя, Христе Боже наш, и Тебе слово своим, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым благим и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.
0: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело. Во исповедание велелепо то облегся и си. Одеяйся светом якоризою, простирай небо и кожу. Покрывай водами привез, принес свое, полагай облаки на восхождение свое, ходя и на крыло ветреню, творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламени огненные, основай землю на тверди, я не преклониться век века, бездна я кури за одеяние, я на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут от глаза, грома Твоего боятся, восходят горы и не сходят поля вместо, и же основал и сием, предел положил и сие, Боже, не придут ниже, обратятся покрыть землю, посылай источники в дебрях, посреди гор пойдут воды, напаяются звери сильные, ждут анагрив жажду свою. На ты птицы небесные привитают от среды камень и дадят глаз. Напояй горы от привеспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябай траву скотом и злак на службу человеком. Извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лица елеем. И хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, грязи насадил. Там птицы огнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище зайцем. Сотворил есть у нового времена солнце, позна запад свой. Положил есть тьмой бысь ночней, же пройдутся звери и дубравни. С кем не рыкающий восхитить и взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце, и собравшихся, и вожек своих лягут. Изыдет человек на дело свои, на делание свои до вечера, яко возвеличившися дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась, и исполнися земля твори Твоя, сие море великое и пространное, там и гади их же не с числа, животное малое с великими, там и корабли приплавают, змеи сие горы создалось, и ругатись ему, всяк Тебе чает, да тепещим им благо время, давшу Тебе им соберут, отвершу Тебе руку, всяческо исполнится благости, отращу же Тебе лица возметутся, от имиши дух их исчезнут, и в перть свою возвратятся, после же духа Твоего и созирдутся, и обновишь лица земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирай на землю, творяй трястися, прикасайся, горам и дымятся, воспою, Господи, в животе моем, пою Богу моему, дон держи есть. Да усладится ему беседа моя, же возвеселюсь о Господе. Да исчезнут грешницы от земли беззаконницы, их уже не быть им. Благослови, душа моя, Господа, солнце поздно запад свой положилось, и тьмой бысь ночь. Яко возвеличившися дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
2: Миром Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Слышним ери спасение душ наших, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: По мире сего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Святым храме всем и с верой, благоговением и страхом Божьим входящих в вонь, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О великом Господине Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашим, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе дьяконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Всех, где начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Благохраним и стране нашей, властей и воинстве, и я, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Во святей обители сей, граде всем, всяком граде стране, и веру живущих в них, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Благорастворение воздухов, о изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
3: Господи, помилуй.
2: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим.
3: Тебе, Господи!
0: Яко подобаю Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу,

0: утверждение устав моих, тем более сердце мое совесал лукавство и не принимайте вины о Христе. Человеки, делающими беззаконие, не сочтутся со избранными, их накажет ко праведник милости и обличит мои речи грешных, когда не намазит главы мое. Я крещу и молитву мою во благоволение, к их пожертвам душу приками не суди их. Услышатся глаголи мои, превозмогавшие, готовься земли, простятися на земле, расточившись кости и приоде. Я как Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповавши, отыми душу мою. Сохрани меня от сетей, уж составишь нами, я завлад делающий беззаконие, под узлом режу своих грешниц, соединись в Господе, и приду. Гласом моим ко Господу возьма, гласом моим ко Господу помолейся, пролею пред Ним моления мои, печально и пред Ним возвещу. Никто исчезает от меня духу моему, и Ты познал из стези мои, на пути всем по нему же Хордас пришесеет мне. Смотря по десной взглядах и небе, знай меня, погибе бегство от меня и не изыскай душу мою. Возвал к Тебе, Господи, рыхлись, упование моей, часть моей, и сей на земле живых. Во мне молению моему, я космарихся, дело избави меня от гонящих моих, увлекишися паче меня. И сведи из темницы душу мою, исповедайтесь о имени Твоему, меня ждут праведницы, то не же воздайся мне. Из глубины возвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глаз мой, да будут уши Твои в небе, чеклас умоления моего.
1: Ощи беззаконие.

Благословенный Господи, Боже, Отец наш, и хвальное и прославленное имя Твое во веки. Аминь. Боди, Господи, милость Твоя на нас, и кажи уповаху на Тебя. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенный Владыка, разуми меня оправданием Твоим. Благословенный Святый, прости меня оправданием.

исполним вечернюю молитву нашу, Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Вечера всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу

твоих людей, свет во откровении языкам и славу людей твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну.

0: И молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о всей во Христе братии наши.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о Богохранимой стране нашей, властей и воинстве и я, да тихое и безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцев и братьях, везде лежащих и повсюду православных.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божьих, Пресвященного наместника, епископа Кирилла, с братьей, святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сием, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великие и богатые милости.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Яко милостивый человеколюбец Бог, еси и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Не Богу и на земле мир, человеку благоволение, слава Вышний Богу и на земле мир, человеку благоволение, слава Вышний Богу и на земле мир, человеку благоволение. Господи, усни мы ответишь, и уста мы возвестят хвалу Твою. Господи, что се умножишь, и служающий ми, мнозе восстают Тобя, мнозе

песни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразил и всеся враждующими всуи, зубы грешников сокрушил еси, Господи, и спасение на людях Твои, благословение Твое, ас уснув и спах, поставь, яко Господь заступит мя, Господи, да не ярости Твоя, причеши меня, не же гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твои унзоши во мне, и утвердилась и на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего, пострадав и слякося до конца весь день, сетуя хожда, я колядую амя на полночися поругание, не из исцеления в плоти моей, озлоблен бы их и смирився до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятися, оставь мне силу моя и светочью моею, и Той несть со мною, друзья мои искренние мои, прямо мне приближишься и старша, и ближний мой отдалече меня старша, и нуждавшись ищущие душу мою, ищущие злая мне, глаголуху суетная, и листивым весь день поучавшися, аже яко глух не слыша, и яко нем не отверзаю у своих, и бых яко человек, не слыша и не моего устей своих обличений, яко на Тя, Господи, уповах Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко орех, да никогда порадует меся врази мои, и никогда подвижатися нога мои, на мельве речи ваша, яко ас на раны готовы, болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие моя ас возвещу и попрекуся гресе моей, врази же мои живут, и укрепнишися паче мне, и умножишься ненавидящими бесправды, воздающими злая воз, благая болгах у мя, за негоня в благостыню, и оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, возьми в помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, возьми в помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю вожидать Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя, землепустие, непроходнее, безводнее, так во свете явился Тебе видеть и силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, в усте мои похвалите Тя, да благословлю Тя в животе моей, в имени Твоем воздержу руцы мои, яко отука и масли да исполнится душа моя, и устного радости восхвалять Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучався в Тя, яко былось и помощник мой, в крови крылову Твоей возрадуюся, прибе душа моя по Тебе мене же прият, десница Твоя, Тие же в суискаше душу мою внидут в преисподней земли, предадятся в руки оружие части лесовом буду, саже возвеселится в Бозе, похвалятся вся кляны сии, яко заградишися уста глаголющих неправедная, но утренних поучався в Тя, яко былось и помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся, прельбе душа моя по Тебе, мне же прият, десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися, привменен бы с нисходящими в рог, бых яко человек без помощи,
в метру к свободе, яко язви и спящего в гробе, и же не помянулась и к тому, и те от руки твои отреновений выше, положившими в рове преисподними в темных и сине смертней, на мне утвердится ярость твоя, и вся волны твоя навелась и на мя, ударилась из знаемых моих от меня, положившими мир за себе, предан бы их и не схождах. Очи мои изнемогости от нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, да мертвыми творящие чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, да повесят во гробе милость Твою, истину Твою в погибели, да познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвения, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварите. Вскую, Господи, отриши душу мою, отвращающе лице Твое от меня. Нищ есть аз и в трудех от юности моя, вознежися, смирися из немого. На мне придушу гневе Твое устрашение Твое, возмутишь мя. Абы душа моя, ковода весь день, не держаши мя вкупе, ударилась и от меня друга искреннего и знамя моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет притя молитва моя, преклоню ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутреннее мое имя Святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его. Очищающаяся беззаконие Твоя, исцеляющаяся недуги Твоя, избавляющая от истления живот Твой, венчающая Тебя милостью и щедротами, исполняющая во благие желания Твои, обновиться якого юность Твоя, творяй милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав о Тебе Своя Моисея, сыновом Израилем, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, не же век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте вознес от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, или как стоять востоца от запада ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедр Отец Сыну щедрый Господь боящихся Его, и который познал создание наше, помянул, яко перст есть мы, человек, яко трава дней Его, яко цвет сельный, так и отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому место своего. Мило же Господне от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе готова престол свой, царство во всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильной крепостью и творящие слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте, владычество Его. Благослови душе моя Господа на всяком месте, владычество Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил на есть в темных яко мертвый века, и уныв во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помянув дни древние, поучись во всех делях Твоих творениях, руку Твою поучався, воздех Тебе руцы мои, душа моя, земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров, слыши, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповав, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою, изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой, Дух Твой благий наставит меня на землю правую.

0: Сыне душ нашей, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме всем, и с верой, благоговением и страхом Божиим, входящих в вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господине Отце нашим, Святейшим Патриархе Кирилле, и Господине нашим, Преосвященнейшим Епископе Кирилле, в честнем пресвительстве во Христе и диаконстве, во всем прищи и людях, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Везде начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Храним и стране наши властите воинстве и я, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святые обители сии, граде всем, всяком граде, стране сии, верую живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Благорастворение воздухов, по изобилии плодов земных и времени мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе.
2: Я как подобаю Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: О Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтесь, Господи, яко благ, яко

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Все язвесты восплещите руками, воскликните Богу глазом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь велик по всей земле, покори людям языки под ноги наша, избранным достояние свое доброту, Яковлю Южу возлюби, зайдя Бог воскликновение, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему, пойте, пойте, Цареве нашему, пойте, яко Царь всей земли Бог, пойте разумно, воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святым Своим, князя люсти, собравшийся с Богом Авраамлем, яко Божий державный земли зело вознесошися, велик Господь и хвален зело, во граде Бога нашего, в горе святе Его, благокоренным радованием всей земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого, Бог в тяжестях Его знам есть, когда заступает и, яко все цари земсти, собравшися, не сдушися в купе, те, видевши таков, удивившися, сметушися, подвигушися, трепет прият я, тому болезнь яко рождающая, духом бурным сокрушивши корабли фарсийские, яко же слышахом, так и видяхом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основой век, прияхом Божия милость Твою посреди людей Твоих, во имя Твоему Боже, такая хвала Твоя на концах земли, правды спун десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, судеб ради Твоих, Господи, обойдите Сион и обымите его, увидите в столпех его, положите сердца ваши в силу его, и разделите дома его, яко да повесьте в родину, яко то есть Бог наш во век и век века, то и упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнородней же, сынове человечести, купе богатый Бог, уста моя возглаголют премудрость, и поученный сердце моего разум, преклоню притчу ухо мое, отверзло псалтири ганани мое, скую боюся в день люд, беззаконие пяты мое обыдет мя, надеющийся на силу свою, и о множестве богатства своего хвалящийся, брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася, и цену избавления души своя, и утрудися в век, и жив будет до конца не узрит пагубы, и да увидит премудрие умирающее, купе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатство свое, и гроби их, жилище их вовек, селение их в рот и рот, нарекоши имена свои на землях, и человек в чести своей не разумея, приложися скотом несмысленным, и уподобися им, сей путь их соблазн им, и паси хвостях своих благоволят, яко овцы в ладе положили суть, смерть упасет я, и обладают ими правее за утро, и помощь их обетшает в ладе, от славы своя из ревновения быша, а бача Бог избавит душу мою из руки адовой, когда приемлет меня, не убойся, когда разбогатеет человек, или когда умножится слава дому его, яко в них да умрете ему, не возьмет вся, не жеснит с ним слава его, яко душа его в животе его благословится, и исповестся тебе, когда благосотворишь ему, не даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в чести и сын не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

пресне во веки веков. Аминь. Бог Богов, Господь глагола и призва землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог Яве приедет, Бог наш и не примолчит. Он пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна. Призовет небо свыше и землю, рассудите люди своя, соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой есть мост, не о жертвах твоих обличу тебя, все сожжение же твоя предо мною суть вину, не приму от дому твоего тельцов, не же от стад твоих козлов, яко мои суть звери дубравни, скоти в горах и в голове, познах все птицы небесные, и красота сильная со мной есть, аще взалчу, не реку тебе, моя во есть вселенная, и исполнение я, и даям мясо юнча, или кров козлов пью, пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя, и призови мя в день скорби твоя, и измутя, и прославишь имя, грешнику же речи Бог, скую ты, поведаешь оправдание моя, и восприемлющий завет мой усты твоими, ты же вознедрилась иси наказание, и отверл еси словеса моя вспять, аще видел, если татя, текла еси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси, уста твоя, умноживши злобу, и язык твой сплеташе лщенья, сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн, сия сотворил еси и в молчах, вознемшивал еси беззаконие, яко буду тебе подобен, облечу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя, разумеете, убось я забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляя, жертва хвалы прославит мя, и там о путь им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мое над беззаконием моего, и греха мое очисти мя, як и беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мной есть вину, Тебе единому согреших, и лукаво пред Тобой сотворих, я когда правдившийся во славе всех Твоих, и победивший мне да судить идти, сибо беззаконник зачат есим, и во ресех родиме мати моя, сибо истину возлюбил еси, безвестной тайной премудрости Твоей явил миссии, окропившими сухом и очищуся, омывшими почесть снега убелюся, слуху моему даст радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и все беззаконие мои чести, сердце чисто соежди в мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не томи от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, ночью беззаконные путем Твоим честью к Тебе обратятся, избавь меня от крови Божия, Боже, спасения моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, устни мои твердиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, якаще бы восхотился жертвы дал бы хубо, все сожжения неблаговолейшие, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушено, смиренно Бог не учежит. Блажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому.

0: И ныне пресны во веки веков. Аминь. Что хвалишься в злобе сильне, беззаконие весь день, неправду мысли язык твой, яко бритвы за шлену сотворилась и лесть, возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду ниже глаголы те правду, возлюбилась и все глаголы потопные, язык листив, все ради Бог разрушить тебя до конца, восторгнить тебя и преселить тебя от селения твоего и корень твоей земли живый. Узрят праведнею бояться, и о нем восмеются и рекут, все человек, и же не положи Бога помощника себе, но упова на мужество богатства своего и возможностью тою своею, а же яко маслина плодовита в дому Божии, уповах на милость Божию в век и в век века, и споемся тебе в век, яко сотворилось и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими. Речи безумен в сердце своем несть Бог, растлеша и умерзившися в беззакониях, не створяй благое, Бог с небесе приничи на сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога, все уклонившися, копи непотребни быша, не створяй благое, не сдай единого, не ли уразумей все делающие беззаконие, снедающие люди мои снить хлеба, Господа не призваша, там устрашившися страха, иди же небес страх, яко Бог рассыпа кости человекоугодников, постыдешася, яко Бог уничижи их, кто даст от Сиона спасение Израилеву, не да возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси меня и весели Твои судьями, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восташенными крепце изыскаши душу мою и не предложишь Бога пред собою, сибо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит зла и врагов моим, истину Твою потреби их, волю пожу Тебе, и споемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали сбалмейся, и на враги мои возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вон мими услыши меня, во скорбях печали моею, и смятохся гласа враже, и остужение грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, и в огне враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, и боясь смерти нападем на меня, страх и трепет прииде на меня, покрыми тьма, и рех, кто даст мне крылья к голубине, и полещу, и почею, все удалихся бегая, и удворихся в пустыне, чаях Бога спасающего меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видя беззаконие пререкания в ограде, не минущего будет и по стенам его, беззаконие труд, посреди его неправда, и не оскудят стогн его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хубо, и аще бы ненавидя меня намевли речи, укрыл бы все от него, ты же человек равнодушный, владыка мой, знамый мой, и же куп наслаждался, если со мною брашен, дому Божий, ходи хам единомышлением, да приезжи смерть на ня, и да снит в вас живи, яко лукавство жилища их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыши меня, вечер и за утро, и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой, и звает миром душу мою от приближающейся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог, и смирит я, сы прежде век, не избоим изменения, яко не убоишься Бога, простая руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившися от гнева лица Его, и приближившись сердца их, умякнувши словеса их паче Илея, и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и той тебя препитает, не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, не изведешь их в студене свистления, мужа кровей и листей, не приколови дней своих, а же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Паки, паки, миром Господу помолимся!
2: Господи, помилуй!
1: Спаси, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью!
2: Господи, помилуй!
1: Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш.

Отче, Святителя Стефана, приемы, владитель великого Сергия, сие умноживай, яко верный раб, радость Господа Твоего, вшел, если и я же причастники и нас, крестательство Твоим премудрый, Епифания покажи, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Свыше на землю Христе сошел, если и паки от земли на высоту воснег, если к Твоему родителю, учеником зрящим Твое восхождение, с ними умопразднующим поем Твое спа.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй меня, Боже, яко попрамя человек весь день, прям брест ужими. Попраши меня, врази мой весь день, яко мнозе борющий меня с высоты. В день не убоюся, ад же уповаю на тебя. О Бозе похвалю словеса мои, на Богу повах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся на мя вся помышления их на зло. Вселятся и склеют те, пяту мою сохранят, яко же потерпеша душу мою. Не о часом же отренеши я гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести их тебе положилось, и слеза моя пред тобою, яко и во обетовании твоем. Да возвратятся вразимые спять, вон же ащи день призову тебя. Все познак, яко Бог мой се ты. О Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово. На Бога уповах не убоюсь, а что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы твои я. Яко избавился душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благо угожду пред Господем во свете живых. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, яко на тебя упала душа моя и на сень криву твою надеюся. Донде же предет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу, благодеявшему мне. Посла с небесе и спаси меня, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избавит душу мою от среды скимнов. Поспах смущен, сынови человеческие, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр. Вознестись на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Сеть уготовши ногам моим, и слякоши душу мою, и скопаши пред лицем моим яму и в подошевню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою в славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтири и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе в языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Аще о истину, убо правду глаголите, правое судите, сынови человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, и неправду руки ваши сплетают. Отчуждишися грешницы от лжи, заблудиша от чрева глаголыша лжу, ярость их по подобию змину, яко аспида глух и затыкающе уши свои, и же не услышит гласа обывающих, обываем, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их в устьях, их членомные львов сокрушил здесь Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук твой, донде же изнемогут, яко воск растаяв отымутся, паде уг на них, и не видишь и солнца. Прежде еже зарумите терния вашего рамна, яко живы, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, когда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника. И речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззакония, и от муж крови спаси мя. Яко се ловиша душу мою на подошенными крепцы, ниже беззакония мои, ниже грех мой, Господи. Без беззакония теков и исправив восстанию среди мои и виждь. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израиль, во мне посетите все языки, да не ущедришь и все делающие беззакония. Возвратятся на вечер и взалчут яко пес, и обыдут град. Все эти отвечают усты своими, и меч в устнах их, яко кто слыша, и Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь все языки. Державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си. Бог мой, милость Его предварит меня, Бог мой, явит меня на врагах моих. Не убей их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силу Твою, и не изведи я защитничи мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, и я Тебе добуду гордыни своей, и от клятвы лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом, и концы земли возвратятся навечер, и взалчат, яко пес, и обыдут град. Те и разыдутся ясти, аще лежи нервно осытятся и поропщут. Аз же воспою силу Твою и возрадуюся за утро о милости Твоей, яко былости заступник мой и прибежище мой, день скорби моя. Помощник мой си Тебе пою, яко Бог заступник мой си, Боже мой, милость моя. Боже, отринял нанеси и не изложилась нас, разгневался и си и ущедрилась нас. Стряслась и землю и смутилась ее, и цели сокрушения, яко подвижися. Показалась людям Твоим жестокой, напоилась и нас вином умиления. Далось и боящимся Тебе знамени, еже убежать от лица лука.
якода избавится возлюбленные твои, спаси десницы твою и услыши мя. Бог возлагола во святим своим, возрадуйся и разделюся к ему, ее долю жилища размерю. Моясь Галат и моясь Манасии, Ефрем, крепость главы моя, Иуда, царь мой. Мавка, но попование моего, на Идумею простру запок мой, мне и на племеннице покорившися. Кто ведет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не ты ли, Боже, отренуй нас, и не зыдешь, Боже, в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боге сотворим силы, и той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое во мне, молитвы моей, от конец земли к Тебе возва книгда, уны сердце мое. На камень вознес меня Иси, наставил меня Иси, яко был си упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селение Твоем вовеки, покрылся в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал Иси, молитва моя, дал Иси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни цареве приложишь, лето и годы дни рода и рода. Прибудет век пред Богом милость и истину Его, кто взыщет. Так и воспою имя Твоему вовеки, воздать ими молитвы мои день от дне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не Бога ли повинется душа моя, от того бы спасение мое, и по той Бог мой, и спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче, доколе належите на человека, убивайте все вы, якости непреклонения и оплоту возреновенну, а бачи цену мою совещаши отринути, текоши в жажде усты своими благословляху и сердцем своим кляняху, а бачи Богу и повинися душе моя, яко того терпение мое, ибо той Бог мой, спас мой, заступник, заступник мой, не приселюся, а Бозе спасение мое и слава моя, Бог помощи моя и упование мое на Бога, упывайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог и помощник наш, обаче сует не сыны человеческие, лживы сыны человеческие, в мире еже неправдывайте. Те от суеты вкупе не уповайте на неправду и на восхищение не желайте. Богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог двоясь я слышах, за ней держава Божия. И Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси кому жды по делом Его. Боже, Боже мой, в Тебе утренне возжада Тебя душа моя, коль множество Тебя плоть моя, земли пусть и непроходнее, и безводнее, так во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тебя, так благословлю Тебя в животе моем, а имени Твоем воздержу руцы мои, яко отука и масти, да исполнится душа моя, и устна моя радости восхвалит Тебя уста моя, аще поминах Тебя на постели моей, на утренних получах вся в Тебя, яко был си помощник мой, и в крови крылу Твою возрадуюся. Припе, душа моя, по Тебе мне же прият десница Твоя. Ти же в суе скаша душу мою вне преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится, и вся клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедное. Услыши, Боже, глаз мой, негда молитимися к Тебе, от страха вража изми душу мою. Покрый мя отцов на лукавающих от множества делающих неправду, и же изостриша яко меч языки своя напрягоша лук свою вещь горьку, состреляйте в тайных непорочным, внезапно состреляет его, и не убояться, утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрытие сеть реша, кто узрит их, испыташи беззакония, исчезоша испытающе испытания, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог стрелы младенец выше язвы их, и изнемогушина на языце их, смутиши все видящие их, и убоясь всех человек, и возвестиши дела Божие, и творение Его разумеша, возвеселиться праведника Господи, убывает на Него, и похвалится все правые сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и непресно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Богу.

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тебе подобает петь, Боже, сегодня Тебе воздастся молитва в Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяко плоть приедет. Словеса беззаконник, премогуши нас и нечестен наш, а Ты очистиши. Блаженный Боже, избрались и приял все лица во дворах Твоих. Исполнимся во благих дома Твоего, свят храм Твой, дивен в правде. Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концей земли и сущих моря далече, уготовляя горы крепостью свою, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волны лук кто постоит, сметутся языцею, боятся живущих в концах от знамений Твоих, исхода утра и вечера украсиши, посетилась и землю, упоилась ее, умножилась ее, обогатить ее, река Божия наполнилась вод, уготовилась и пищу, им яко так есть уготование. Бразды я упой, умножа житой, и я в каплях я возвеселится воссияющий. Благословишь венец лета благости Твоя, и поля Твоя исполнится тока. Разбодеют красной пустыни, радостью по мне припояшутся. Одеешься умни учи, и удоля умножит пшеницу. Позовут, ибо воспоют. Воскликни, Господи, вся земля, плоти же имени Его, дадите славу, хвали Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоя служу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет же имени Твоем Вышний. Придите и видите дела Божие, коль страшен совет их паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы заселимся они, владычествующим силы свою веком. Очи Его на языке презираете, пригорчевающую, да не возносится в себе. Благословите языцы Бога нашего, услышан сотворите глаз хвалы Твой Его, положшего душу мою в живот и не давшего смятения ног моих. Яко искусил неси Божий, разжив неси, яко разжизается серебро. Вел неси в сеть, положилась и скорби на хребте нашим. Возвелась и человеки на главы наши, при духом сквозь огнь и воду, и извелась и на в покой. В ниду, в дом Твой, со всем сожжением, воздам Тебе молитву моя. Иже изрекости в устне моей, и глаголыши уста моя в скорби моей. Все сожжения тучные вознесу Тебе с кадилом, и овны вознесу Тебе в волы с козлы. Придите, услышите и повем вам, вся боящаяся Бога, и лика сотвори души моей. К Нему усты моими возвав и вознесу под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Сего ради услыши мя Бог, внят глаз умоления моего. Благословен Бог, и же не оставив молитву и милость свою от меня. Боже, Боже, ущедрены и благословены, просветили цветы и помилуйны, и познати на земле путь Твой во всех языцах спасения Твое. Да исповедятся Тебе люди Божие, да исповедятся Тебе люди все, да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судишь людям правотою, язык на земле наставивши. Да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да боятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паче, Паче, миру Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе, Господи.
3: Яко благи человека любит Бог, еси, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
2: Аминь.
4: Мысленное сокровище, яко пчела трудолюбивая, слуга духовного, мед добродетелей святых, радость нам предлагающая преподобнее очи Епифания, во спасение с молитвой к Тебе притекающей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени Христа и во веки веков. Аминь. Привычное слово и безначальное, неже убо взятое существо человеческое, оба потворив тайно, несть вознесие ангели, крестекущие апостолам, показываху Его всего, идущая на небеса со славой многою, Ему же поклонившийся глаголаху, слава Богу вознесшемуся.
5: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени Христа. щедро Твоих очисти беззаконие мое, и паче омыми от беззакония моего греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, знаю грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворив, яко да пробнишеся в слове сие Твоих и победишь, и в них да судить идти. Все бы беззаконие зачат есть, но в грехе родимя, мать моя, все бы истину возлюбилась и безвестная тайная премудрости Твоей и увеси. Как рапишеме, сопом и очищуся, мышами и почистим убелюся. Слуху моему дасть радости и веселье, возрадуются кости смиренные, отвратили церковь от греха и вся беззаконие мое очисти. Сердце чистое, созижди во мне, Божий Дух, правду обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным, утверди меня. Лучше беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня в крови, Божий, Божий, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мы, отверзишь и уста мои, возвестят хвалу Твою. Я каще восхотилась и жертву дал Духу Боси сожжения неблаговолейшие. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижи. Блажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосижду за стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношения, все сожигаемая, тогда возложат на алтарь Твой дерзы.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Воспоим все люди на раме херувимских, вознесшийся со славы Христу и спасадившему нас одесную Отца, песнь победную, яко прославися.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Воспоим все люди на раме херувимских, вознесшуюся со славою Христу и спасадившему нас одесную Отца, песнь победную, яко прославися.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ходатай Богу и человеком Христа, лица ангельские видевше, с плотью вышних удивляхуся, согласно же воспеваху песнь победную, яко прославися.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, явшемуся Богу на горе Синайсте и закон давшему Боговицу Моисею, от горы Елеонские вознесшемуся плотью, тому все воспоим, яко прославися.
0: Преподобный Отче наш Епифаний, моли Бога о нас, благими нравы украсився, Христу прилепился от юности, плотские страсти умертвив воздержанием, и к животу преподобный приставился и сын.
1: Преподобный Отче наш Епифаний, моли Бога о нас, глаголов и законов Божиих исполнитель быв, исполнился и си Отче премудрие божественных даров и чудес, и всем лучи богатно испустил еси.
0: Преподобный Отче наш Епифаний, моли Бога о нас, крепость Христа возмог державы не сложилась, и силу вражу и похвалу победную, почесть и приялость преподобный чудесными сиянием.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Страсти плоти моя и ума моего, движение неподобное утоли. Молю Тебя, Пречистая Дево, и исправи мя заблудшего умом.

очищение оставленных грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла.

Твоей благодати.

0: душа наша на безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми.

Боже наш.

Отречься от нас на небо, и ты свой силы, Богу и отца, Христос, истинный Бог наш, молитвующийся Своей Матери, Своей славы, Святой Апостол, преподобный.

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуми звание мое. Вон ми глас умоления моего Царю мой, Боже мой, я к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь имя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты и синя, приселится к Тебе лукавные, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима, возненавиделися вся делающие беззаконие, погубиши вся глаголющая лжу, мужа крови льстиво гнушается Господь, аже множество милости Твоя, вниду в дом Твой поклонюся, как храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, настави меня правдой Твоею, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой, яко несть в устях их истины сердце их суетно, гроб отверз гортаних языки своим чаку, суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестий и козрений, яко приогорчишь и Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалится Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал иси нас, Господи, прибежище было иси нам в рот и рот, прежде даже горам не выйти и создать иси земли и вселения, и от века и до века Ты иси, не отврати человека во смирение, рекал иси, обратитесь, сынови человечести, яко тысячи лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иде, и стража ночная, уничижение к лету будут, утро, яко трава мимо идет, утро просветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезлоком гневом Твоим, и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши и гневу Твоим исчезоком, лето наше, яко паучину паучакуся, дни лет наших, в ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множих труд и болезнь, яко прииди кротость на ныне накажемся, кто весь державы гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою счисти. Десницу Твою так и скажи мне, окованное сердце мудрости, обратись, Господи.

Лето вняже видяхом злая, и призрен рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумей пути непорочни, когда приидеши ко мне, прехождах не злоби сердце моего, посреди дома моего, не предлагах пред очима моим вещь закона преступную, творящее преступление возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, о клеветающего тай искреннего своего и сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, Отче мой на правой земли, посаждать я со мною, ходя по пути непорочную семя служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедной, не исправляше пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня, все делающие беззаконие.

Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вознесся Иисус во славе Христе Божий наш, радости твори учеником обетованием.

Крепие Твое, Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш же и Си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас.

Возлюбив преподобней Епифании божественной заповеди, чистотою душевной вооружився, непрестанной молитвой и трудом в обители Сергиевой подвязался Иси, Христа сладчайшего Иисуса достигла Иси, Его же моли непрестанно о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

0: Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления богослава росшую и сущую Богородицу тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже ущедренный, благослови, и просвети лице Твое наны, и помилуй ны. Христе святи истины, просвещай, освящай всякого человека, грядущего в мир. Да знамя нас за нас, святый цар Твой, года в нем узрит свет неприступный, и исправи стопы нашим деланию заповедей Твоих, молитвами чистая Твоя Матери и всех Твоих святых. Аминь.

0: Ну, обычно считают, циферки считают обычно. Я раз, два, три, четыре, пять, да, обычно считают. Но это я прям совсем близко к микрофону. Обычно бывает, вот сегодня чтец вот так вот читал. Слышно там в алтаре-то?
1: Да, лучше который читает, который самый тихий.
0: Самый тихий чтец, но ну, вот он бывает самый тихий, еще и далеко станет как-нибудь вот так вот. Ну поближе, да, вот я пришел сегодня ему поближе, он вообще вот так вот читал.
1: Где-то
0: так,
1: я его не смог вытащить.
0: Я ему немножко так сделал, но все равно он был такой тихий просто.
1: Да, лучше как можно ближе. Ну, не прям вот такой, но сантиметров там 20. Вот сейчас, я думаю, хорошо тоже.
0: Хорошо, да. Там слышно в алтаре, да, хорошо?
1: Сейчас, ну я сейчас слышу.
0: Это,
2: слушай, Николай, приходи, будешь читать. Приходи, подходи сюда. Ты нашел? Там нашел? А там нашел рулон?
0: Раз, два, три, четыре, пять. Слышно? Раз, два, три, четыре, пять. Это я так тих, как тихий чтец. Раз, два, три, четыре. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедро Твое. Нашел? Есть рулон? Рулон есть, да пусть лежит у вас. Ну и все. Пачка, на твою ответственность. Ну смотри, как сам хочешь.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче моими от беззакония моим, во греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, знаю, грех мой предо мной есть вынул. Тебе единому согреши, лукаво пред Тобою сотвори. Яко оправдишь силослови всех Твоих, и победишь, и не даст судить детей. Все бы беззаконие их зачатый, если в грехе родиме, мать моя.
2: Николай, иди сюда. Иди почитай сюда. Микрофончик, я тебя послушаю. Ну иди тут. До 10 досчитай. Ты же умеешь считать до 10.
1: Что считать?
0: Вот, читай до 10. Вот сюда. И потом с 10 до 1. Подожди, мне надо впритык. Здесь вот так.
4: И потом как?
0: Ну так где-то посмотришь
4: 20. И потом
0: читай.
4: Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

0: Три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре. Все, да?
1: Нет, еще считай.
0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Саш, что там закрыто до окна? Раз, все, да?
1: Нет, еще посчитай, еще последний.
0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять. Четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Еще все? Все, да?
2: Кажется, что вроде якобы вот те задние колонки, они не смотрят на микрофон, но они взаимодействуют все равно. Сбоку еще не все сделали.
1: Они еще не работают, да?
2: Не все, по-моему, вот это работает, а с той стороны они еще пока не сделаны. Потом и какие-то на той колонке.

0: Ну, получается, что он как бы не особо полезный этот микрофон. Там уже он, кстати, смотрит вообще куда.
1: Да. А так... куда? По-другому его не править.
0: Нет, просто его как-то направить нужно. Новый вид. Это надо. Он же сюда нужно смотреть, да?
1: Ну, он вообще тут отсюда, бывает вот отсюда говорит человек. Сейчас написал мне туда, а бывает сюда выходит, дальше говорит, пробует туда. Но все микрофоны сюда вниз.
0: Но там бесполезно. Максимум, что он может сделать, это вот здесь вот.
1: Ну вот это как раз для шестопсалмы. В принципе, сегодня я бачу читал, мне было комфортно. То есть я слушаю все время шестопсалмы. И как раз было слышно нормально. Я не встал.
2: Надо. Там я забыл.

0: Ну что, я пойду собираться?
1: Да, давайте. Давайте.